Ну, как ты, как раз я буду рад, видишь. Это не даже не... Ну, у нас. Ну, что, вообще?